0: დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Министр иностранных дел Словацкой Республики Юрай Бланар провел переговоры в Найроби с руководством отделения ООН и агентства UN Habitat. Центральными темами стали многостороннее сотрудничество, устойчивое развитие, климатическая устойчивость городов, а также кандидатура Словакии на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Бланар подчеркнул, что Словакия последовательно поддерживает эффективный мультилатерализм и стремится активно участвовать в выработке решений глобальных проблем в области окружающей среды, жилья и устойчивого развития. По его словам, ООН нуждается в реформировании, а страны глобального юга должны занять достойное место за столом переговоров. В ходе политических консультаций в Братиславе государственный секретарь МИД Словакии Марик Эшток и заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров подтвердили курс на углубление двусторонних отношений и перевод политического диалога в плоскость конкретных экономических результатов. Товарооборот между двумя странами динамично растет и в 2025 году превысил 124 миллиона евро. Братислава видит особый потенциал в сферах водного хозяйства, гидроэнергетики, экологических технологий, сельского хозяйства, фармацевтики и цифровых решений. Стороны приветствовали вступление в силу соглашения об избежании двойного налогообложения и выразили намерение продолжать переговоры о защите взаимных инвестиций. Государственный секретарь МИД Словакии Марик Эшток провел переговоры с послом Канады Карен Молик. Основной темой переговоров стало развитие взаимодействия по трем стратегическим направлениям – ядерной энергетике, обороне и торгово-экономическому сотрудничеству. Ключевым институционным шагом стало создание Канадско-Словацкой торговой палаты, которая должна обеспечить платформу для развития инвестиций и деловых контактов. Стороны также обсудили подготовку канадской бизнес-миссии в Словакии с фокусом на энергетику, мирный атом, возобновляемые источники энергии и оборонную промышленность. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар открыл в Найроби Словацко-Кенийский торговый и инвестиционный форум при участии рекордной по масштабу словацкой деловой делегации в Субсахарской Африке. В состав делегации входят 35 компаний и организаций из сферы энергетики, цифровизации, здравоохранения, IT, сельского хозяйства, водного хозяйства и оборонной промышленности. Форум прошел под эгидой Кенийского объединения частного сектора КЕПСА, агентства САРИО и государственной инвестиционной структуры Invest Kenya. По его итогам были подписаны меморандум о взаимопонимании между этими организациями. Бланар констатировал, что нынешний товарооборот между двумя странами лишь 8,7 миллиона евро в 2025 году, совершенно не отражающий реального потенциала динамично растущего кенийского рынка. На открытии 15-й масштабной сельскохозяйственной выставки «Всесловацкий день поля» в городе Долна Крупа премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал засуху и кризис молочной отрасли двумя главными угрозами для словацкого агросектора. Правительство уже обратилось к ЕС с просьбой задействовать резервный фонд, а Министерству сельского хозяйства поручено максимально использовать все правовые возможности для поддержки фермеров, в том числе увеличить финансирование программ по ирригационным системам. В вопросе молочного кризиса Фицо раскритиковал Еврокомиссию за бездействие. Министр сельского хозяйства Рихард Такач заверил, что бюджетная консолидация не затронет государственные программы поддержки аграриев. Ежегодно на нужды сектора выделяется 60-70 миллионов евро. Словацкий национальный музей категорически опровергает появившиеся в публичном пространстве слухи о ликвидации музея русинской культуры в городе Прешев. По словам представителей музея, речь идет исключительно о переезде его из нынешнего здания бывших казарм на улице Масарика. Здание было лишь частично реконструировано в прошлом и находится в неудовлетворительном техническом и энергетическом состоянии, не отвечающем требованиям по хранению фондов. Никакого решения о прекращении деятельности музея или угрозе русинской культуры принято не было. Профессиональная миссия учреждения остается неизменной. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
3: Специалисты факультета садоводства и ландшафтного дизайна Словацкого сельскохозяйственного университета в Нитре изучают возможность использования водорослей для очистки сточных вод и последующего производства биоудобрений. В рамках проекта Nenuphar они являются единственными в Словакии, кто интенсивно выращивает водоросли в объеме 6000 литров для очистки сточных вод. Полученная биомасса может быть использована непосредственно в качестве биоудобрения, как сообщила пресс-секретарь вуза Рената Хосравьева. Словакия производит промышленные удобрения с высокими энергетическими затратами. Производство зависит от природного газа, который является ключевым сырьем для производства синтетических азотных удобрений. В настоящее время европейская индустрия удобрений испытывает огромное давление из-за цен и доступности природного газа. Поэтому органические альтернативы становятся приоритетными, сказал Любош Юрийк из Института ландшафтной инженерии вышеупомянутого факультета. Специалисты института разрабатывают и тестируют новую технологию извлечения питательных веществ из сточных вод молочных заводов, которые поступают с предприятий в Бановце над Бебравоу и Левице. При производстве молока образуются сточные воды, содержащие ряд ценных питательных веществ, особенно азот, фосфор и кальций. Однако без очистки их нельзя использовать в сельском хозяйстве, поскольку они содержат ряд органических веществ, которые могут представлять опасность для почвы. Сточные воды сначала необходимо очистить в лабораторных условиях для удаления остатков молока, сыворотки, жиров, белков, бактерий и вирусов. Для этой цели специалисты используют передовой метод очистки сточных вод молочных предприятий, сочетающий в себе температурную пастеризацию, ультразвук, коагуляцию и центрифугирование. Азот, фосфор и кальций, остающиеся в воде после удаления органических загрязнений, являются отличным субстратом для выращивания водорослей. Водоросли быстро поглощают эти питательные вещества, очищают воду, а полученную биомассу затем можно использовать в качестве органического удобрения, пояснил Юрик. По его словам, приобретенные и протестированные виды пресноводных водорослей доказали свою эффективность в очистке сточных вод молочных заводов. Новое европейское законодательство также открывает новые возможности для фермеров и производителей биоудобрений. Согласно правилам ЕС, биомасса водорослей, полученная из отходов, считается органическим удобрением и может использоваться как в жидком, так и в сухом виде. Новые европейские правила в отношении удобрений строго ограничивают использование химических удобрений. Они поощряют переход на безопасные и переработанные органические альтернативы. Согласно национальному законодательству и директиве о нитратах, количество азота, вносимого в виде сельскохозяйственных удобрений в Словакии, ограничено 170 килограммами на гектар в год. Если фермеры используют переработанные органические удобрения, они могут увеличить лимит внесения азота и фосфора из удобрений до 250 килограммов на гектар в год. Это означает, что они могут добавить 80 килограммов азота из биоудобрений. Таким образом, они могут добиться более высоких и лучших урожаев, говорит Юрик. По его словам, это решение особенно выгодно для выращивания специальных культур, а также для производителей фруктов и овощей. Специалисты факультета садоводства и ландшафтного дизайна при университетском сельскохозяйственном предприятии Словацкого сельскохозяйственного университета в Колинянах используют биоудобрения из водорослей для полива гороха и свеклы при выращивании овощей. Эксперимент проводится с прошлого года. Использование биоудобрения из водорослей по сравнению с неорганическими промышленными удобрениями доказало свою эффективность в повышении урожайности и улучшении структуры почвы, подтвердила Хосравьева. Использование органических удобрений также помогает фермерам бороться с ростом цен на удобрения в сельском хозяйстве.
4: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова, за операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы предлагаем вам музыкальное историческое радиопутешествие. Вначале вас ждет глава из жизни великого композитора Бетховена. Безусловно, связана она со Словакией. А затем мы решили прокатиться вместе с вами на трамвае. Но для этого нам нужно воспользоваться воображением и перенестись на десятилетия назад. Итак, путь наш лежит из Братиславы в Вену. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Даже небольшой знаток классической музыки знает, что Бетховен – это один из самых известных и почитаемых композиторов XIX века. Практически каждый из нас назовет его произведение, во всяком случае, одно. Теперь оно самое известное.

Именно эта мелодия, основанная на главной теме четвертой части 9-й симфонии Бетховена, стала одним из символов Европы. Напомним, что Фридрих Шиллер написал стихотворение «Ода к радости» как празднование братства людей. А в 1823 году, после смерти Шиллера, стихотворение использовал Людвиг ван Бетховен в финальной части своей 9-й симфонии.

0: второе произведение композитора, которое сегодня будет сопровождать наш сюжет, тоже очень известное. Это «Лунная соната». Итак, сегодня мы расскажем о малоизвестной главе из жизни Бетховена. В свое время он посетил территорию нынешней Словакии. О том, что об этом необходимо рассказать, меня натолкнул тот факт, что в прекрасном городском парке города Пещаны находится памятник, посвященный композитору. Он был установлен в 1939 году. Его авторы – словацкие скульпторы Фишер и Полак. Ну а сейчас, друзья, мы передаем слово директору бальнеологического музея города Пещаны Владимиру Крупе.
1: Пещанские купола уж одяк жива притягивали людей
2: всех. Курорт Пещаны, его термальная вода и лечебная грязь с давних пор привлекали и привлекают многочисленных пациентов и туристов. Причем среди них были и знаменитости, и рядовые граждане. Разных национальностей, разных сословий, разного вероисповедания. Поэт Адам Траян уже в 1642 году в своей поэме, воспевающей целебные пещанские источники, писал об этом. Итак, в городе и на курортном острове в течение столетий можно было увидеть и венценосные особы, например, последнего австро-венгерского императора Карла, и экзотических магараджи из Индии, а также политиков, генералов, известных артистов, художников, ученых, предпринимателей. Стоит сказать и о том, что здесь лечили участников различных военных операций, велись политические переговоры.
0: Я попросила господина Крупу открыть еще одну страницу из воображаемой книги истории курорта Пещаны, посвященную композитору Людвигу ван Бетховену.
1: Купола Пещаны мал навштивить знаменитый гудобный складатель святого мена Людвиг ван Бетховен.
2: Предполагается, что композитор Бетховен побывал в Пещанах в 1802 году. Однако мы не располагаем соответствующими архивными документами, подтверждающими этот факт. Скорее всего, приехал он сюда в карете. Жил в летней усадьбе, которая называется Вилла Бахус. Она расположена на холме над курортным островом. Эта живописная усадьба лежит среди виноградников. Здесь проходила очень важная деятельность, связанная с виноделием. Выжимали виноградный сок. Поэтому эта вилла получила название в честь бога вина Бахуса. К сожалению, в настоящее время старинная здание принадлежит частным лицам, оно закрыто для посещений. На этом здании была размещена памятная доска, которая напоминает, что более 200 лет назад здесь останавливался великий композитор. Безусловно, появляется вопрос, мог ли вообще знать Бетховен о пещанских источниках. Необходимо отметить, что уже в те времена венские врачи располагали информацией относительно пещанской целебной воды и грязи. Не исключено, что именно они могли рекомендовать Бетховену во время пребывания в этих краях испробовать их целебную силу. Известно, что семья Брунсвик регулярно приезжала в Пещаны. Они также могли рассказать своему учителю музыки о термальных источниках.
0: Директор бальнеологического музея Владимир Крупа рассказал и о том, как спустя годы братья Винтер, владельцы курорта, с начала 20 века, вплотную занявшиеся его благоустройством, решили рассказывать своим гостям об этом знаменитом госте.
1: Винтеровцы то-то выуживали в такой...
2: Братья Винтер использовали данную информацию в рекламах, связанных с популяризацией курорта. Они также регулярно проводили концерты, в которых исполнялись произведения Бетховена. Эти концерты всегда пользовались популярностью. В нашем музее находится бюст композитора. Это работа сербского скульптора Штаминко. Что касается автора бюста, то можно предположить, что он принимал участие в Первой мировой войне, попал в плен. Документы подтверждают, что пленников тогда на курорте использовали для строительства павильонов. Наверное, стало известно, что Штаминко непростой пленный, поэтому решили использовать его талант. Так и возник этот бюст.
1: В том межвойном období дали винтеровцы поставить памятник Бетховенови.
2: В 30-е годы прошлого века, то есть накануне Второй мировой войны, владельцы курорта Пещаны, братья Винтер, приняли решение украсить городской парк новым памятником, памятником, посвященным пребыванию Людвига ван Бетховена в городе Пещаны. В результате возникла одна из самых красивых городских аллей – аллея Бетховена. По ней публика от великолепного гранд-отеля «Роял» направлялась к набережной реки Вак.
1: Витворил пещанский сохар Владислав Людовит Полак.
2: Что касается памятника, то это работа пещанского скульптора Владислава Карла Людовита Полока. Он сделан из мрамора. На барельефе изображен композитор, а также карета, на которой он приехал в наши края.

А теперь, друзья, перейдем к следующей теме этого сюжета. Людвиг ван Бетховен также преподавал музыку. Его ученицами были отпрыски аристократических семей, в том числе молодые графини из усадьбы Дольна-Крупа. Она находится всего в нескольких километрах от города Пьещаны. Считается, что свою знаменитую лунную сонату композитор сочинил во время своего пребывания в Дольна-Крупе.

0: наше повествование начнем с того, что Михаил Брунсвик женился на знатной и богатой девушке. Ее семье принадлежала усадьба в Долнокрупе. С конца XVIII века это их родовое поместье. Хозяева жили в особняке, построенном в стиле барокко. Семья была большой, впоследствии здесь и обосновался Йозеф Брунсвик. Он взял на себя заботу о всей семье. Можно предположить, что именно он пригласил в имение Бетховена в качестве учителя музыки для своих племянниц.
1: Вот как разворачивались события до этого. В 1790 году 20-летний Бетховен приехал в Вену из Бонна. Предполагается, что в столице освоиться ему помогал надворный советник и директор судебной канцелярии Микулаш Змешкал, который серьезно увлекался музыкой. Змешкал, родом с Аравы, был дружен со многими известными музыкантами того времени – Гайдном, Моцартом, Черни и другими. Именно он помог открыть Бетховену двери в лучшие венские дома, рекомендовав его в качестве учителя музыки. Помогал ему финансировать издание сочинений. Скорее всего, по рекомендации Змешкала Бетховен и попал в семью Брунсвиков. Исследователи предполагают, что в 1799 году девушек привезли в Вену. Главная цель – брать уроки у Бетховена. Потом последовало приглашение в Долнокрупу.
0: В различных источниках подтверждается тот факт, что Бетховена не разместили в господском доме. Он остановился во флигеле садовника. Современный человек может задать вопрос, почему так произошло? Ответ весьма прост. Необходимо помнить об обычаях того времени. Бетховен не был аристократом. Он не мог жить под одной крышей с хозяевами. Поэтому ему и выбрали такую квартиру, поскольку здание для гостей построили позже. Сохранилась легенда, в которой говорится о том, что когда-то в боковой стене этого флигеля было окно. Однако владелец усадьбы приказал его заложить, так как сплетники тогда распространяли слухи, что Бетховен любит флиртовать через окно с графинями. Но это было недопустимо. И еще интересная информация. В 2011 году потомок семьи Брунсвик, проживающая в Лондоне, посетила усадьбу Долнокрупа. Именно она подтвердила семейную историю, передававшуюся из поколения в поколение. Бетховен действительно посещал Долнокрупу, причем в ее рассказе было много интересных подробностей.
1: Английская дама рассказала, что Бетховен не отличался изысканными манерами. За столом он не соблюдал строгих правил поведения, поэтому в аристократической семье появилась поговорка, адресованная детям, нарушавшим правила этикета. «Если будешь есть, как господин Бетховен, то придется тебе нас покинуть». Поговорка эта существовала долгие годы. Английский потомок аристократов из Долнокрупа в детстве и предполагать не могла, что невоспитанный господин Бетховен – это знаменитый композитор. Она также рассказала историю о том, как Бетховен как-то отправился на конную прогулку. Прошло несколько часов, учитель музыки все не возвращался. С наступлением темноты лошадь вернулась одна. Слуги отправились на его поиски. К счастью, через несколько часов Бетховена нашли.
0: А теперь пора вернуться к музыкальной истории, связанной с лунной сонатой. В Государственном пражском архиве, в архиве семьи Брунсвик-Хотек, в нотной тетради Бетховена, датированной 1801 годом, находится автограф-набросок этого произведения. То есть именно в это время композитор находился в Долнокрупе. Кроме того, это произведение было посвящено его 17-летней ученице Джульетте Гвичарди, племяннице графа Йозефа Брунсвика, владельца поместья в Долнокрупе. Бетховен был влюблен в юную графиню, хотел жениться на ней, и какое-то время девушка даже отвечала ему взаимностью. Перемена, происшедшая во мне теперь, вызвана милой, чудесной девушкой, которая любит меня и любима мною. В эти два года было несколько волшебных моментов, и впервые я чувствовал, что женитьба может сделать человека счастливым», – писал композитор своему другу Францу Вегелеру. Но Джульетта вышла замуж за другого. Несмотря на это, Бетховен продолжал хоронить ее портрет. Стоит сказать и то, что с этим периодом жизни Людвига ван Бетховена и прекрасным уголком Словакии Дольнокрупа связаны и другие интересные истории и легенды. Но мы решили рассказать вам только одну. Вот такую прогулку в историю, друзья, мы совершили вместе с вами. Хочется верить, что она вам понравилась.
2: Радио Словакия Интернешнл.
0: Друзья, этот сюжет в сегодняшнюю программу я включила целенаправленно. Дело в том, что на днях я в очередной раз побывала в Вене на экскурсии. Дело в том, что в этом великолепном городе от нас скрыто много интересных мест. Например, на этот раз мы побывали в Венском музыкальном театре, о котором мы не так много знаем, ну а потом в частном музее бильярда. Наша группа приехала в Вену за короткое время, всего за час. А вот как такие путешествия совершались десятилетия назад? Итак, давайте вместе перенесемся с вами в старинную Братиславу. Собственно говоря, город тогда назывался по-другому. День 1 февраля стал одним из знаменательных в истории будущей словацкой столицы. И именно тогда, в далеком 1914 году, впервые можно было добраться из Прешпорка в Вену и обратно. По словам историков, идея сообщения между Веной и Прешпорком родилась гораздо раньше, в 1898 году. Спустя 16 лет проект стал реальностью. 1 февраля 1914 года линия была торжественно открыта, а регулярное движение началось 5 февраля 1914 года. Венский трамвай, как его называли жители Прешпорка, пользовался популярностью у горожан. Фактически это была местная железная дорога, которая начиналась в самом центре города, пересекала Дунай через мост Франца Иосифа, но затем направлялась в сторону Вены. Трамвай был небольшим, состоял из электровоза и двух вагонов. Электровозы и вагоны были уникальны, поскольку их искусно спроектировали как компромисс между железнодорожным и трамвайным транспортом. В составе были вагоны первого и второго класса. Безусловно, они отличались, что касалось комфорта и цены на билет. В вагоне первого класса были мягкие сиденья, обитые замшей оливкового цвета. Ну а во втором классе – деревянные скамейки. Приблизительно через 20 километров от центра Прешпорка на пограничной станции Кидзе локомотив меняли из-за различий в системе электроснабжения. Поездка занимала немногим более 2 часов. Для того времени отличный результат. Ведь сейчас на поезде до Вены из Братиславы можно добраться приблизительно через час. Трамвайное сообщение безупречно работало вплоть до 1935 года. После распада австро-венгерской монархии оно было временно приостановлено. Но потом пришлось ввести существенные изменения. Путешественники проходили таможенный и паспортный контроль. В начале 1935 года линия была модернизирована. Трамвайное движение между двумя городами включили в городскую железнодорожную и транспортную сеть. Трамвайное сообщение между Братиславой и Веной прекратилось 9 октября 1938 года, то есть после аннексии Петржалки, лежащей на другом берегу Дуная нацистской Германии. После окончания Второй мировой войны этот маршрут уже не возобновился. Жители Старой Братиславы любили этот трамвай, часто вспоминали времена, когда на нем можно было съездить в Вену в театр, на концерт или на кофе, за покупками или просто прогуляться. Такие поездки нравились и влюбленным парам. Трамваем тогда пользовались и в будние, и в выходные. Венский трамвай в течение десятилетий был феноменом нашего региона. Это часть истории Братиславы и Вены, двух столиц, которых разделяет всего 80 километров. С начала 90-х годов прошлого века поездка в Вену стала будничным событием. Теперь мы, как и много-много лет назад, можем съездить в Вену в любой день. Кто-то на работу, кто-то на концерт, в оперу, в музей, кто-то за покупками, кто-то в ресторан или кафе, а кто-то просто прогуляться по прекрасному старинному городу. В Братиславе мы также можем часто встретить жителей соседней Вены, и цели их поездок схожи с нашими. Правда, теперь используем мы совсем другой транспорт – автомобиль, автобус или железную дорогу. Но воспоминания о старинном трамвае мы до сих пор храним. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Отличного продолжения весны. И, как всегда, слушайте нас завтра.